Зайдутся ясти, аще лежейников зря, яко несть посклонение в смерти их и утверждение в ране их. В трудех человеческих не суть, из человека не примут ран. Сего ради удержая гордыни их до конца, одевшися неправдою и нечестием своим. Изыдет, яко истока неправды их, приидоша в любовь сердца, помыслиша и глаголаша в лукавстве неправду в высоту глаголаша. Положиши на небеси уста своя и язык их преди по земли. Сего ради обратятся люди и мои семя, и дни исполнения обрячутся в них. И реша, как увидит Бог, яще есть разум вышним. Все сии грешницы и гобзующие век, удержаша богатство. И рех, еда в свое правдих сердце мое и умых неповинных руцы мои. И бых язвен весь день, и обличение мое на утренних. Аще глаголах повем таку, все роду сынов твоих и мужа обещахся, и не пчевах разумейте, сие труд есть предо мною, донде же внидово светило Божие, и разумею в последнее их. Обаче зальщение их положилось им злая, не зложилось я в нигда разгордешася. Как обыша в запустение, внезапу исчезоша, погибоша за беззаконие свое, яко соние восстающего Господи во граде Твоем образ их уничижиши, яко разжеся сердце мое, утробы моя изменишася, и аз уничижен и неразумех, скотен бых у Тебе, и аз выну с Тобою, удержалась и руку десную мою, и советом Твоим наставил мя си, и со славой приял мя си. Что бы ми есть на небеси, и от Тебе, что восхотех на земли. Исчези сердце мое и плоть моя, Боже, сердце моего и часть моя, Боже, увек. Яко все удаляющие себе от Тебе погибнут, потребилось и всякого любодеющего от Тебе. Мне же прилепляйтесь, Богови благо есть, полагайте на Господа упование мое. Возвестите ими вся хвалы Твоя во вратех через Сионе. Вскую, Боже, отринулась и до конца, разгневася ярость Твоя на овцы, пажити Твои я. Помяни сон Твой, Его же стяжалась из перва, избавилась и же злом достояния Твоего. Гора Сион сия, в ней же вселился Иси. Воздвигни руцы Твои на гордыне их в конец, елика лукавного враг во святем Твоим. И восхвалишися ненавидящие Тя посреди праздника Твоего. Положиша знамение Твоя, знамение и не познаша, яко во исходе превыше, яко в дубраве древене, секирами рассекоша двери его вкупе, сечевом и аскордом разрушиша и, возжгоша огнем светило Твое, на земле оскверниша жилище имени Твоего, реша в сердце своем южики вкупе, приидите, отставим вся праздники Божии от земли. Знамение их невидихом несть к тому пророка, и нас не познает к тому. Доколе Боже поносит враг, раздражит противный имя Твое до конца. Вскую отвращаешь руку Твою и десницу Твою от среды недра Твоего в конец. Бог же Царь наш прежде века содела спасение посреди земли. Ты утвердилась и силою Твоею море, Ты стерлась и главы змея в воде. Ты сокрушилась и главу змееву, далась и того брашно людям эфиопским. Ты расторглась и источники и потоки, Ты иссушилась и реки Ефамские. Твой есть день и Твоя есть ночь, Ты совершилась и зарю и солнце, Ты сотворилась и вся пределы земли. Жатву и весну Ты создал и сия. Помяни сия, враг поноси Господи, и люди безумнее раздражиша имя Твое. Не предашь зверям душу, исповедующуюся Тебе. Душу богих Твоих не забуди до конца. Призри на завет Твой, яко исполнишася помрачение земли домов беззаконий. Да не возвратится смиренный посрамлен, нищ и убог восхвалит имя Твое. Восстань, Боже, суди прю Твою, помяни поношение Твое еже безумного весь день. Не забуди гласа молитвенник Твоих, гордыни ненавидящих Тя взыди выну. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Веков аминь. Исповемуйся Тебе, Боже, исповемуйся Тебе и призовем имя Твое, повеем вся чудеса Твоя. Егда приму время, аз правоты воссужду. Растаяся земля и все живущие на ней, аз утвердих столпы ея. Рех беззаконующим не беззаконуйте, согрешающим не возносите рога. Не воздвизайте на высоту рога вашего и не глаголите на Бога неправду. Яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор. Яко Бог судья есть, сего смиряет и сего возносит. Яко чаша в руце Господне вина нерастворенная, исполни растворения и уклони от сия всею. Обаче дрожди его не истощися, испиются и грешные земли. Аз же возрадуюся вовек, воспою Богу Яковлю, и вся роги грешных сломлю, и вознесется рог праведного. Ведом во Иудеи Бог, во Израиле вели имя Его, и бысть в мире место Его и жилище Его в Сионе. Там осокруши крепости луков, оружие и меч и брань, просвещаешь и ты дивно от гор вечных, смятошася все неразумнее сердцем, уснуша сном своим и ничтоже обретоша все мужи и богатство в руках своих. От запрещения Твоего Божия Яковль воздремаша все отшей на коне. Ты страшен еси, кто противостанет Тебе, отто ли гнев Твой? С небесе слышен сотворилось и суд, земля убоясь ее молча, внегда восстать и на суд Богу спасти вся кроткие земли. Яко помышление человеческое исповестся Тебе, и останок помышления празднует Ти. Помолитесь и воздадите Господи и Богу нашему, все и же окрест Его принесут дары страшному и отъемлющему духи князей, страшному паче царей земных. Гласом моим ко Господу возва, гласом моим к Богу и внят ми. В день скорби моей я Бога взысках руками моима, ночью пред Ним и не прельщен был. Отвержися, утешитеся, душа моя, помянух Бога и возвеселихся, поглумлякся и малодушествовавши дух мой. Предвористе стражбы очи мои, смятокся и не глаголах, по мыслях дни первые и лето вечное помянух и поучахся. Ночью и сердцем моим глумлякся и тужаше дух мой, и да вовеки отринет Господь и не приложит благоволить и паки, или до конца милость свою отсечет, сконча глагол от рода в род, и да забудет ущедрить и Бог, или удержит во гневе своем щедроты своя. И рех ныне начах сия измена десницей Вышнего, помянух дела Господня, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во всех делях Твоих и в начинаниях Твоих поглумлюся. Боже, во святем путь Твой, кто Бог вели, яко Бог наш, Ты си Бог, творя чудеса, сказал и се в людях силу Твою, избавил и се мышцою Твоею люди Твоя, сыны Иаковли и Иосифовы. Видишь отя воды, Боже, видишь отя воды, и убояшася, смятошася бездны. Множество шума вод, глаз даша облацы, ибо стрелы Твоя приходят. Глаз грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижися и трепетна бы земля. В море путие Твои и стези Твоя в водах многих, и следы Твои не познаются, наставил Иси, яко овцы люди Твоя,

Господи Боже наш, в милости богатый и в щедротах непостижимый, едине по естеству безгрешен, и нас ради кроме греха быв человек, услышав час сей болезненное мое сие моление, яко нищ и убог есть от дел благих, и сердце мое смятеся внутрь меня. Ты бы весь и вышний Царю Господи небесей земли, яко всю мою юность во гресех я ждих, и вслед похоти и плоти моей я ходив, весь смех демоном бых, весь дьяволу последовах, вынув темень и сластей валяяся. Омрачився бы помышлением от младенства даже и до ныне, никогда же восхотек сотворить и волю Твою святую, но весь от наветующих мя страстей пленився, смех и поругание демоном бых, никак уже в уме помышляя, яко нестерпимый гнев еже на грешнике прещения Твоего и лежащую гиену огненную. Як уже отсюда в отчаянии впады, и никак уже в чувстве обращения был, пуст инак еже от Твоей я дружбы был. Кий бы вид греха не соделах, кое дело демонское не содеях, кое деяние студное и блудное не с преимуществом и тщанием совершив. Ум воспоминаньми плотскими оскверних, тело смешеньми околях, дух со сложением оскверних, всяк уд окаянной моей я плоти служить и работать и грехом возлюбих. И кто прочее не возрыдает мя окаянного, кто не восплачет мя осужденного, аз бы един владыка ярость твою прогневах, аз един гнев твой на мя разжигох, аз един лукавый пред тобою сотворих, превосшед и препобедив вся от века грешники несравненно погрешивы и непрощенно. Но понеже многомилостивый, благоутробный, если человек любче, и ожидающий человеческого обращения, се и аз ввергаю себе предстрашное и нестерпимое Твое судище, и як уже причистым Твоим ногам касаяся, из глубины души взываю Ти. Очисти, Господи, прости благоприменителю, помилуй немощь мою, преклонися недоумению моему, вонми молению моему и слез моих не примолчи. Прими мя кающегося и заблудшего обрати, обращающегося обними и молящегося прости. Небо положилось и покаяние праведным, не положилось и прощение несогрешающим, но положилось и покаяние мне грешному, в них же в негодование Твое содеях. Наг и обнажен пред Тобою предстаю сердцеведчик Господи, исповедай мои грехи. Небо могу возреть и видеть высоту небесную от тяжести грехов моих с лица им. Просвети убо очи сердца моего и дашь мне умиление к покаянию и сокрушение сердца ко исправлению. Да со благою надеждою и истинным уверением к тамошнему миру пойду, хваля и благословя выну все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо вашего глаголы уст моих. Отверзу в притчах уста моя, провещаю гонание из перва. Елико слышахом и познахом я, и отцы наши поведаша нам. Не утаишися от чад их в роды, ин возвещающих хвалы Господней и силы Его. И чудеса Его я же сотвори, и воздвижи сведение во Иакове, и закон положи во Израиле. Елико заповеда отцам нашим сказать и я сыновом своим, якуда познает род ин, сынови родящиеся, и восстанут, и поведят я сыновом своим. Да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божиих, и заповеди Его взыщут.

Ищут, да не будут, якоже отцы их, род строптив и преогорчивая, род и жени исправи сердце своего, и не увери с Богом духа своего. Сыны ви Ефремли, налицающие и стреляющие луки, возвратившиеся в день брани, не сохранишь завета Божия, и в законе Его не восхотишь ходить, и забыша благодеяние Его и чудеса Его, я же показа им. Пред отцы их я же сотвори чудеса в земле египетской на поле Таниосе. Разверзи море и проведи их, представи воды, яко мех, и настави я облаком во дни и всю ночь просвещением огня. Разверзи камень в пустыне, и напои я, яко в бездне мнозе, и изведи воду из камня, и низведи, яко реки воды, и приложиша еще согрешать ему, приогорчиша вышнего в безводни, и искусиша Бога в сердцах своих, воспросите брашно душам своим, и клеветаша на Бога и реша, егда возможет Бог уготовить и трапезу в пустыне, пониже порази камень, и потекоша воды, и потоцы наводнишася, еда и хлеб может дать, или уготовить и трапезу людям своим. Сего ради слыша Господь, и презре, и огню сгорейся во Иакове, и гнев взыди на Израиля. Яко не вера ваша Богови, не же уповаша на спасение Его, и заповеда облаком свыше, и двери небесе отверзи, и одожди им манну ясти, и хлеб небесный даде им. Хлеб ангельский еде человек, брашно послай им до сытости. Воздвижи юг с небесей, наведи силою своею лива, и одожди на ня, яко прах плоти, и яко песок морские птицы пернаты, и на подоша посреди стана их окрест жилищ их, и ядоша, и насытишася зело, и желание их принеси им, не лишишася от желания своего, еще брашну сущего у стех их, и гнев Божий взыди на ня, и убий множишия их, и избранным Израилевым запят. Во всех сих согрешиша еще и не вероваша чудесем Его, и исчезоша в суете дни их и лето их с отчанием. Егда убиваша я, тогда взыскаху Его и обращахуся и утреннего к Богу, и помянуша, яко Бог помощник им есть, и Бог вышний избавитель им есть, и возлюбиша Его усты своими и языком своим солгаша Ему. Сердце же их небе право с ним, ниже уверившися в завете Его. Той же есть щедр и очистит грехи их, и не растлит, и умножит отвратите ярость свою, и не разжет всего гнева своего. И помяну, яко плоть суть, дух ходя и не обращаяся, коль краты приогорчиша его в пустыне, прогневаша его в земли безводней, и обратишася и искусиша Бога и святаго Израилева раздражиша, и не помянуша руки Его в день, вон же избави я из руки оскорбляющего. Як уже положи во Египте знамение своя и чудеса своя на поле Таниосе, и приложи в кровь реки их и источники их, ягода не пьют. Посла на ня песья мухи, и поедоша я, и жабы, и растлия, и додержи плоды их, и труды их пругом. Убий градом винограды их, и черничай их сланою, и предаде граду скоты их и имение их огню. Послана не гнев ярости своя, ярости гнев и скорбь, послание агилы лютыми. Пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти душ их, и скоты их в смерти заключи. И порази всякое первородное в земле египетской, начаток всякого труда их селений хамовых. И воздвижи, яко овцы люди своя, и возведи я, яко стадо в пустыне, и настави я на упование, и не убояшися, и враги их покрый море. И введи я в гору святыни своя, гору сию, и уже стяжа десница его, и изгнат лица их языки, и по жребию даде им землю ужин жребодаяния, и всели вселение их колено Израилева. И искусиша и преогорчиша Бога Вышнего, и сведения Его не сохраниша, и отвратишася, и отвергошася, якоже и отцы их, превратишася в лук развращен, и прогневаша Его в холмих своих, Его истуканных своих раздражиша Его, слыша Бог и презре, и уничижи зело Израиля, и отрину скинию селомскую селение, еже вселися в человецах, и предаде в плен крепость их и доброту их.